0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Жарко, а через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилер отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-533-33.
4: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
5: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: учат в школе, учат в школе.
1: Этому учат в школе. А вот как легко собрать ребенка к 1 сентября, здесь поможет компания «Шериф». Вместе с радио «Интер-ФМ» 28 августа в прямом эфире мы разыграем суперподарки для школьников всех возрастов.
2: Это наборы тетрадей, сумки для обуви, подставки для книг и даже рюкзаки. В общем, все, что может понадобиться в учебном году.
1: На старт, внимание, в школу!

0: 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
1: Врубай джаз на полную. За отличное настроение сегодня отвечают они. Сокосодержащие газированные напитки джаз от Тираспольского хлебокомбината. Яркий микс из сладких и освежающих кисловатых ноток моментально бодрит и надолго утоляет жажду. Добавь жизни ярких красок. Напитки джаз. Гамма вкуса в каждом глотке.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
3: Выбирайте обручальные кольца. 50% оплатим мы. Приходите в 585 «Золотой» по адресам: город Тирасполь, ВГ1 и торговый центр «Восточный».
4: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
5: Вот я попал, его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
6: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.md или по телефону 08-50-08.
7: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
8: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Жарко, а через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
0: Только до конца августа в магазинах «Фаворит» акция «Скидки 10% на письменные и компьютерные столы, а также на оборотные кресла». Мы ждем вас в наших магазинах в Тирасполе и в Бендерах. Телефон в Тирасполе 9-13-77.
3: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
4: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
3: Вот прям все-все в одном месте.
4: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
5: «Керамин» – одно место, одно решение.

0: 67.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте «Хай-Тек.МД».
2: Реклама на Интер-ФМ.

Друзья, всем большой привет. С вами на связи София Шерсвит, как всегда, на частоте 107.7. Продолжаем отдыхать, работать или просто наслаждаться хорошей музыкой вместе с Интер-ФМ. В общем, делаем именно то, что нам сейчас нужно. На улице в последнее время по-настоящему жарко, но у лета есть свои приятные бонусы. Можно устроиться поудобнее, взять мороженое или фруктовый лед, кому что больше по душе, и просто наслаждаться этим днем, ведь лето пока никуда не торопится уходить. А значит, у нас еще есть время. 8.18 столицы, давайте слушать любимую музыку вместе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242.
2: Бетон Плюс. Надежный партнер в строительстве.
3: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
4: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхованию.мд или по телефону.

0: телефону 08 500 08.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.
2: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50%. Ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
3: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
4: Хватит копить и откладывать! Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
5: Реклама на Интер-ФМ.
6: I can be intense, I can be a little obsessed. I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress. You probably never get any sleep, and twice a week I'm fucking depressed. 1 second I cry, then I'm laughing. I know it wouldn't make any sense.

0: Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: Когда, казалось бы, выходишь из дома с полной уверенностью, что все собрал, то стоит помнить, есть то, что в рюкзак не положить. А если быть точнее, совет от наших звезд. И если вы все же верите в таинственные подсказки, давайте озвучу их прямо сейчас. Начнем с овнов. К вечеру

сегодняшнего дня вы станете необыкновенно смешливы. Это, конечно, неплохо, но будьте внимательны, вы рискуете нарушить торжественность момента. Неловко будет. Тельцы, сегодня удачными и даже приятными будут контакты со львами, близнецами и водолеями. К представителям же остальных знаков зодиака вам лучше не приставать. Ничего хорошего из этого не выйдет. Близнецы, зачем пытаться улучшить то, что и так хорошо работает? Не ищите добра, от добра же рискуете остаться при разбитом корыте. Рак, жизнь, как известно, полоса, и нынче вы попадете в полосу, окрашенную всеми цветами радуги. Развлекайтесь. Львы, конечная цель, которую вы перед собой поставили, гораздо значительнее, нежели все препятствующие ее достижению обстоятельства, встающие у вас на пути. Не позволяйте им остановить себя. Девы, не пытайтесь успеть все и сразу. Выберите главное, а остальное спокойно подождет. Вечером найдется повод себя порадовать. Весы, сегодня на вас может напасть весьма занудливая особа, от которой будет на редкость трудно отделаться. Не планируйте на этот день ничего существенного, а особа, скорее всего, не даст осуществить задуманное. Скорпион, сегодня вам может напомнить о себе какая-то давно забытая, но оставшаяся нерешенная проблема. При желании можете не обращать на нее слишком много внимания. Решив ее, вы просто очистите совесть, в вашей же жизни ничего не изменится. Стрельцы, сегодня вам следует быть осмотрительнее, балансируя на тонкой перемычке между юмором и сарказмом. Последний вам успеха в обществе не принесет. Козерог, лучшее, что сегодня можно сделать, это спокойно и рассудительно принять происходящее. Нынешний день не слишком подходит для бурных эмоций. Водолеи, сегодня состояние ваше может оказаться сродни невыспанности. Окружающие будут ожидать от вас несколько больше активности, и некоторые могут оказаться разочарованными. Рыбы, вы, возможно, будете сожалеть о том решении, принять которое вас сегодня вынудит обстоятельства, но даже зная это, принять его придется. Если вы этого не сделаете, будете огорчаться по другому поводу. Так видит наш день гороскоп. Надеюсь, все успели услышать совет для себя, а вот слушать его или нет, решать только вам. Главное, будьте уверены, что все запланированное сегодня получится.

Часто ты уходишь, а я остаюсь. И сто причин уехать, и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30.
1: Жарко, а через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
2: Вкусномир – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а «Вкусный стол» доверьте нам.
3: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
4: Выбираете обручальные кольца? 50% оплатим мы. Приходите в 585 «Золотой» по адресам: город Тирасполь, ВГ1 и торговый центр «Восточный».
5: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам: Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
6: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

А вот что нас ждет сегодня по прогнозу погоды, давайте узнаем. Синоптики обещают нам жаркие 32 градуса. Это на юге республики. Ветер теплый, южный до 7 метров в секунду и пылающее солнышко до 3 часов дня. Если заглянуть в будущее, то погода на удивление стабильная и сохраняется на отметке плюс 33 градуса. Перемещаемся на север республики. Вот там погода меняется с космической скоростью. Пик тепла составит плюс 29, а дальше опустится до 18 градусов тепла. К 3 часам дня обещают даже дожди. И если вы строите грандиозные планы на день, не забудьте захватить зонтик, он вам точно пригодится. Такой день глазами синоптиков, а если ваши увидят что-то прекрасное, то обязательно делитесь с нами в Вайбере фотографиями чудесных цветов, ярким солнцем или прекрасным дождем. Обязательно посмотрю и всем отвечу.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Проведи это лето со вкусом в кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
3: Только до конца августа в магазинах «Фаворит» акция «Скидки 10% на письменные и компьютерные столы, а также на оборотные кресла». Мы ждем вас в наших магазинах в Тирасполе и в Бендерах. Телефон в Тирасполе 9-13-77.
4: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
5: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
6: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
5: Вот прям все-все в одном месте.
6: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
7: «Керамин» – одно место, одно решение.
8: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Ваши приемники настроены на частоту 107.7. Вы слушаете радио Интер-ФМ. Утро уже в самом разгаре. Большинство из нас давно проснулись, и начинается день у каждого по-своему. Кто-то с чашечкой ароматного кофе, а кто-то сразу берется за телефон. И там нас часто встречают они. Пушистые, иногда капризные, но невероятно милые котики. Ну а если кот получился особенно забавным, почему бы не поделиться им со всем миром? Но задумывались ли вы, нравится ли самим хвостатым такая популярность? Ученые решили разобраться, изучили видео с кошками, которые набирали популярность в интернете с 2018 по 2023 год. И результаты оказались не такими милыми, как сами ролики. 82% видео у животных заметили признаки стресса. Кошки шипели, пытались убежать, прижимали уши и часто облизывали нос. Все это может говорить о том, что животному некомфортно, и оно вовсе не настроено на общение. А самое интересное, ученые считают, что зрители часто неправильно понимают язык тела кошек. Например, попытку вырваться или даже агрессивное поведение можно принять за игру или проявление доверия к хозяину. Так что в следующий раз, когда захочется снять своего пушистого любимца для соцсетей, сначала присмотритесь к его поведению. Возможно, вместо очередного вирусного ролика ему сейчас гораздо больше хочется просто спокойно полежать на любимом месте.

Это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считаю

0: на Интер-ФМ.
1: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Надежный партнер в строительстве.
2: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
3: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
4: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
3: Вот прям все-все в одном месте.
4: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
5: «Керамин». Одно место, одно решение.
6: Жарко, а через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
7: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
8: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
9: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
0: Реклама на Интер-ФМ.

На радио Интерфм мы делимся самыми интересными новостями о нашей республике, но и о мире кино тоже не забываем. И сегодня есть хорошие новости для поклонников хоррора. Сериал «Оно. Добро пожаловать в Дерри» получит продолжение второй сезон.

сезон уже запланирован. Ранее соавтор проекта Андреас Мускетти рассказал некоторые подробности. События новой части принесут нас 1935 год на 27 лет назад относительно первого сезона. В центре истории окажется банда Брэдли, группа грабителей банков, которая после прибытия в Дерри столкнется с настоящим кошмаром. Второй сезон будет основан на одном из эпизодов романа Стивена Кинга, а создатели планируют сделать еще сериал масштабнее. Всего ожидается 3 сезона, и каждый расскажет историю, происходящую в разные временные эпизоды. Так что Дерри снова откроет свои мрачные тайны, а нам остается только дожидаться продолжения и узнать, какой кошмар на этот раз скрывается за его спокойными улицами.

0: учат в школе, учат в школе.
1: Этому учат в школе. А вот как легко собрать ребенка к 1 сентября, здесь поможет компания «Шериф». Вместе с радио «Интер-ФМ» 28 августа в прямом эфире мы разыграем суперподарки для школьников всех возрастов.
2: Это наборы тетрадей, сумки для обуви, подставки для книг и даже рюкзаки. В общем, все, что может понадобиться в учебном году.
1: На старт, внимание, в школу!

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Только до конца августа в магазинах «Фаворит» акция «Скидки 10% на письменные и компьютерные столы, а также на оборотные кресла». Мы ждем вас в наших магазинах в Тирасполе и в Бендерах. Телефон в Тирасполе 9-13-77.
3: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц.

0: Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
2: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Липпихта, 326, Бендеры, Советская 3Б, ранила.md.
3: Ваш дом всегда под присмотром с услугой ITC видеонаблюдения. Контролируйте происходящее онлайн или просматривайте записи в любое время. А все записи надежно хранятся в облаке до 30 дней. Выбирайте удобный тариф от 48 рублей в месяц. Подробности на idc.md или по телефону 533-572-72. ITC. Всегда на связи.
4: Реклама на Интер-ФМ.

Студийные часы показывают 10.46. Вы настроились на частоту 107.7. Что ж, друзья, до конца лета осталось ровно 2 недели, а значит, многие уже начинают задумываться о смене гардероба и, конечно, парфюма. Ведь с новым сезоном хочется добавить и новые ароматы. Так что же будет актуально осенью 2026 года? Главными станут древесные и пряные нотки, теплые, глубокие, особенно подходящие для прохладных дней. Также не упускаем из виду фисташку. Ее мягкий ореховый аромат отлично сочетается со сливочными и десертными нотами. А если хочется чего-то более насыщенного, обратите внимание на глубокий инжир и корицу. Они добавят аромату тепла, пряности и той самой осенней атмосферы. Так что, возможно, именно сейчас самое время присмотреть новый аромат, который станет вашим парфюмерным настроением этой осенью.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Жарко, а через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
3: «Вкусномир» — это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте

0: натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
1: Выбирайте обручальные кольца. 50% оплатим мы. Приходите в 585 Золотой по адресам город Тирасполь, ВГ1 и торговый центр Восточный.
2: Проведи это лето со вкусом. В кафе «Крикова» широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова» встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14, телефон 0-533-94-104.
3: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
4: Реклама на Интер-ФМ.

На календаре 18 августа. Самое время ловить последние теплые летние дни и отправиться на прогулку. И сегодня у меня есть для вас новость, после которой захочется позвать с собой вторую половинку. Ученые выяснили, совместные прогулки и занятия спортом могут укреплять отношения в браке. Исследователи сравнили пары, которые тренировались отдельно, с теми, кто занимался вместе. И оказалось, что у супруг, которые проводили тренировки вдвоем, чаще отмечали хорошее общение, меньше стресса и способность спокойнее решать конфликты. Особенно хорошо на отношения влияли прогулки и походы. Все просто. Во время ходьбы появляется больше времени поговорить и побыть друг с другом без лишней суеты. Кстати, именно прогулки стали самым популярным видом совместной активности. Конечно, одна встреча на свежем воздухе не решит все проблемы в отношениях, но иногда для хорошего разговора достаточно удобной обуви, свободного вечера и человека, с которым хочется идти рядом.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.
2: Мечтаете о новом украшении? Сейчас самое время. До 31 августа во всех магазинах сети «Ауреола» скидки до 35%. Бриллианты, которые покоряют с первого взгляда. Роскошные золотые и серебряные украшения. «Ауреола». Время исполнять свои ювелирные мечты.
3: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
4: Только до конца августа в магазинах «Фаворит» акция «Скидки 10% на письменные и компьютерные столы, а также на оборотные кресла». Мы ждем вас в наших магазинах в Тирасполе и в Бендерах. Телефон в Тирасполе 913-77.

0: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
1: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Реклама на Интер-ФМ.

Часики тикают быстро, время летит с невидимой скоростью, и мое эфирное время подошло к концу. В студии работала София Жерсвит. Услышимся вновь уже завтра. А пока желаю всем чаще выходить на улицу, уделять внимание хобби и искать поводы чаще убираться всей семьей. Ведь, возможно, вы упускаете тот самый день, который остался бы в вашей памяти на всю жизнь. А я прощаюсь с вами. Всем пока-пока.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Стройка не ждет. «Бетон Плюс» не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242.
2: «Бетон Плюс» – надежный партнер в строительстве.
3: Мечтаете о новом украшении? Сейчас самое время. До 31 августа во всех магазинах сети «Ауреола» скидки до 35%. Бриллианты, которые покоряют с первого взгляда. Роскошные золотые и серебряные украшения. «Ауреола». Время исполнять свои ювелирные мечты.
4: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванной искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
5: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
4: Вот прям все-все в одном месте.
5: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
6: «Керамин» – одно место, одно решение.
7: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
8: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
9: Выбираете обручальные кольца? 50% оплатим мы. Приходите в 585 «Золотой» по адресам: город Тирасполь, ВГ1 и торговый центр «Восточный».
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Фактор FM.
1: Если говорить о любви к тебе, то только шепотом, наедине укутавшись в волосах твоих.

0: Бай.
1: Реклама на Интер ФМ.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.
3: Жарко, а через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
4: Врубай джаз на полную. За отличное настроение сегодня отвечают они. Сокосодержащие газированные напитки «Джаз» от Тираспольского хлебокомбината. Яркий микс из сладких и освежающих кисловатых ноток моментально бодрит и надолго утоляет жажду. Добавь жизни ярких красок. Напитки «Джаз». Гамма вкуса в каждом глотке.
5: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
6: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
7: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
1: Реклама на Интер FM.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Жарко, а через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
3: Проведи это лето со вкусом. В кафе «Крикова» широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
4: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
5: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
6: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: учат в школе, учат в школе.
1: Этому учат в школе. А вот как легко собрать ребенка к 1 сентября, здесь поможет компания «Шериф». Вместе с радио «Интер-ФМ» 28 августа в прямом эфире мы разыграем суперподарки для школьников всех возрастов.
2: Это наборы тетрадей, сумки для обуви, подставки для книг и даже рюкзаки. В общем, все, что может понадобиться в учебном году.
1: На старт, внимание, в школу!

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Выбирайте обручальные кольца. 50% оплатим мы. Приходите в 585 Золотой по адресам город Тирасполь, ВГ1 и торговый центр Восточный.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
3: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам: Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
4: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Липпихта 326, Бендеры, Советская 3Б, ranila.md.
5: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
6: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
7: Суперсмартфону супертариф. Только в ITC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи ITC. ITC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
2: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
1: Вот прям все-все в одном месте.
2: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
3: «Керамин» – одно место, одно решение.
4: Только до конца августа в магазинах «Фаворит» акция «Скидки 10% на письменные и компьютерные столы, а также на оборотные кресла». Мы ждем вас в наших магазинах в Тирасполе и в Бендерах. Телефон в Тирасполе 9-13-77.
5: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
6: Внимание! Рынок «Меркурий» работает в обычном режиме. Одежда и обувь для всей семьи, товары для дома, аксессуары и многое другое. Все это ждет вас на рынке «Меркурий». Приходите за выгодными покупками и хорошим настроением. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Клара Цеткин, 2А. Рынок «Меркурий». Территория выгодных покупок.
7: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
8: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
1: Только до конца августа в магазинах «Фаворит» акция «Скидки 10% на письменные и компьютерные столы, а также на оборотные кресла». Мы ждем вас в наших магазинах в Тирасполе и в Бендерах. Телефон в Тирасполе 9-13-77.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
3: Жарко, а через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
4: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем. 84242.
5: Бетон Плюс – надежный партнер в строительстве.
6: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
7: Ваш дом всегда под присмотром с услугой ITC видеонаблюдения. Контролируйте происходящее онлайн или просматривайте записи в любое время. А все записи надежно хранятся в облаке до 30 дней. Выбирайте удобный тариф от 48 рублей в месяц. Подробности на idc.md или по телефону 533-572-72. ITC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

дома, снимай себе все-все-все. Ладно, я не смотрю, закрыл глаза на все-все-все. Она в моей рубашке выглядит точно на миллион. На рубашке есть пятно,

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Только в сети магазинов «Керамамарацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Выбирайте обручальные кольца. 50% оплатим мы. Приходите в 585 «Золотой» по адресам: город Тирасполь, ВГ1 и торговый центр «Восточный».
3: Врубай джаз на полную. За отличное настроение сегодня отвечают они. Сокосодержащие газированные напитки «Джаз» от Тираспольского хлебокомбината. Яркий микс из сладких и освежающих кисловатых ноток моментально бодрит и надолго утоляет жажду. Добавь жизни ярких красок. Напитки «Джаз». Гамма вкуса в каждом глотке.
4: Жарко? А через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.

0: В эксклюзиве.
1: Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
2: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте «Хай-Тек.МД».
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
2: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
1: Вот прям все-все в одном месте.
2: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
3: «Керамин» – одно место, одно решение.
4: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-300.
5: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Липпихта, 326, Бендеры, Советская 3Б, ranila.md.
6: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте.

0: keramitech.md.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.
2: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое. Ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Только до конца августа в магазинах «Фаворит» акция «Скидки 10% на письменные и компьютерные столы, а также на оборотные кресла». Мы ждем вас в наших магазинах в Тирасполе и в Бендерах. Телефон в Тирасполе 9-13-77.
3: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванной искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
4: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
3: Вот прям все-все в одном месте.
4: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
5: «Керамин» – одно место, одно решение.
6: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на тех,

0: Технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
1: Врубай джаз на полную. За отличное настроение сегодня отвечают они. Сокосодержащие газированные напитки «Джаз» от Тираспольского хлебокомбината. Яркий микс из сладких и освежающих кисловатых ноток моментально бодрит и надолго утоляет жажду. Добавь жизни ярких красок. Напитки «Джаз». Гамма вкуса в каждом глотке.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: Время нового.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким, как ты, нужен

0: Этому учат в школе. А вот как легко собрать ребенка к 1 сентября, здесь поможет компания «Шериф». Вместе с радио «Интер-ФМ» 28 августа в прямом эфире мы разыграем суперподарки для школьников всех возрастов.
1: Это наборы тетрадей, сумки для обуви, подставки для книг и даже рюкзаки. В общем, все, что может понадобиться в учебном году.
0: На старт, внимание, в школу!

0: Реклама на Интер-ФМ. Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
1: Жарко? А через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
2: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября, 19. Бендеры, Суворова, 53.
3: Проведи это лето со вкусом в кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
4: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
5: Хватит копить и откладывать. Только войди сюда.

0: И новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30.
1: Жарко, а через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.

0: На реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Выбирайте обручальные кольца. 50% оплатим мы. Приходите в 585 Золотой по адресам город Тирасполь, ВГ1 и торговый центр Восточный.
2: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
3: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
4: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08 50 08.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Только до конца августа в магазинах «Фаворит» акция «Скидки 10% на письменные и компьютерные столы, а также на оборотные кресла». Мы ждем вас в наших магазинах в Тирасполе и в Бендерах. Телефон в Тирасполе 9-13-77.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
2: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
3: Подарок бендерчанам. Обои мечты. Новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Бендерах. Центр, улица Лазо, торговый комплекс 20, второй этаж, бутик 208. Остановка 20. Телефон или вайбер 37-211-83.
4: Мечтаете о новом украшении? Сейчас самое время. До 31 августа во всех магазинах сети «Ауреола» скидки до 35%. Бриллианты, которые покоряют с первого взгляда. Роскошные золотые и серебряные украшения. «Ауреола». Время исполнять свои ювелирные.

0: мечты.
1: Суперсмартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
2: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
1: Вот прям все-все в одном месте.
2: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
3: «Керамин» – одно место, одно решение.
4: Жарко, а через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
5: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
6: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
7: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до

0: тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхованию.мд или по телефону 08-50-08.
1: Подарок рыбничанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Калор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 37-211-83.
2: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
1: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Надежный партнер в строительстве.
2: Выбираете обручальные кольца? 50% оплатим мы. Приходите в 585 Золотой по адресам: город Тирасполь, ВГ1 и торговый центр Восточный.
3: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
4: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину

0: другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
1: Дом обоев «Эль Калор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящиеся в темноте для самых любимых.
2: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Калор». Город Тирасполь, улица Карла Липника, 291. Второй этаж напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 37211-83.
3: Ваш дом всегда под присмотром с услугой ITC видеонаблюдения. Контролируйте происходящее онлайн или просматривайте записи в любое время. А все записи надежно хранятся в облаке до 30 дней. Выбирайте удобный тариф от 48 рублей в месяц. Подробности на idc.md или по телефону 533-572-72. IDC. Всегда на связи.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й. Только до конца августа в магазинах «Фаворит» акция «Скидки 10% на письменные и компьютерные столы, а также на оборотные кресла». Мы ждем вас в наших магазинах в Тирасполе и в Бендерах. Телефон в Тирасполе 9-13-77.
1: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок. Что ни говори, важно правильно выбирать обои.
2: «Эль Колор» предлагает широкий спектр стилей, цветов и текстур. Виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, самоклеющихся панелей, панелей ПВХ.
3: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липника, 291. Второй этаж напротив «Зеленого рынка». Телефон «Вайбер» 37-211-83.
4: Жарко, а через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
5: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19, Бендеры, Суворова 53.
6: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
7: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 5%.

0: 10 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: Этому учат в школе. А вот как легко собрать ребенка к 1 сентября, здесь поможет компания «Шериф». Вместе с радио «Интер-ФМ» 28 августа в прямом эфире мы разыграем суперподарки для школьников всех возрастов.
1: Это наборы тетрадей, сумки для обуви, подставки для книг и даже рюкзаки. В общем, все, что может понадобиться в учебном году.
0: На старт, внимание, в школу!

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Все работает, все на месте, все для вас. Рынок «Меркурий» открыт и работает в обычном режиме. Здесь легко найти нужные товары для дома, семьи и повседневной жизни. Удобно, быстро, экономно. Наш адрес: город Тирасполь, улица Клара Цеткин, 2А. Рынок «Меркурий» – территория выгодных покупок.
3: Выбирайте обручальные кольца. 50% оплатим мы. Приходите в 585 «Золотой» по адресам: город Тирасполь, ВГ-1 и торговый центр «Восточный».
4: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
5: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50%. Ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
6: Подарок бендерчанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Калор» теперь и в Бендерах. Центр, улица Лазо, торговый комплекс 20, второй этаж, бутик 208. Остановка 20-ки. Телефон или вайбер 37-211-83.
7: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
3: Нежный шелковый, изысканный матовый, объемная текстура штукатурки, абстракция, современный дизайн, завораживающие обои в детскую, светящаяся в темноте, новая коллекция обоев.
4: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор», город Тирасполь, улица Карла Липнихта, 291, второй этаж, напротив зеленого рынка. Телефон Viber 37-211-83.
5: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
6: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
7: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
8: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
7: Вот прям все-все в одном месте.
8: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
9: «Керамин» – одно место, одно решение.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Жарко, а через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Проведи это лето со вкусом в кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
3: Выбирайте обручальные кольца. 50% оплатим мы. Приходите в 585 «Золотой» по адресам: город Тирасполь, ВГ1 и торговый центр «Восточный».
4: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
5: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
6: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Те, кто видится во сне, должны просыпаться вместе. Не понимаю, что в моей и твоей голове, но молчание — это лезвие. Воспоминания туманят разум. Я понял тебя не сразу, что нам до счастья оставалось всего 5 минут. Мы встретились

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30.
1: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Либкнехта 326, Бендеры, Советская 3Б, ranila.md.
2: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс – надежный партнер в строительстве.
3: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
4: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50% ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
2: Только до конца августа в магазинах «Фаворит» акция «Скидки 10% на письменные и компьютерные столы, а также на оборотные кресла». Мы ждем вас в наших магазинах в Тирасполе и в Бендерах. Телефон в Тирасполе 9-13-77.
5: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
6: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
5: Вот прям все-все в одном месте.
6: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
7: «Керамин» – одно место, одно решение.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Только в сети магазинов «Керама Марацци» самый широкий ассортимент керамической плитки. У нас лучший ассортимент керамической плитки в Приднестровье. Новые коллекции каждый месяц. Ждем вас по адресу: Тирасполь, рынок «Спутник», бутик 153 и 25 октября 19. Бендеры, Суворова 53.
2: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. Оскар. Улица Палецкого, 8А.
3: Жарко, а через месяц будет холодно. Готовься к зиме сейчас. В центре климата котлы, радиаторы, бойлеры и другое отопительное оборудование со скидками до 30%. Только до 31 августа. Центр климата. Тепло начинается здесь. Звоните 1440.
4: Врубай джаз на полную. За отличное настроение сегодня отвечают они. Сокосодержащие газированные напитки «Джаз» от Тираспольского хлебокомбината. Яркий микс из сладких и освежающих кисловатых ноток моментально бодрит и надолго утоляет жажду. Добавь жизни ярких красок. Напитки «Джаз». Гамма вкуса в каждом глотке.
5: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
6: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

to the gathering you.